всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Минске без осадков, ясно. Воздух прогреется до 20 градусов. А в Витебске облачная погода и 21 градус со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса болеют, грумеют, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Реклама на Компас FM. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Минске без осадков, ясно. Воздух прогреется до 20 градусов, а в Витебске облачная погода и 21 градус со знаком плюс. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Совета министров в эту среду, сообщает телеканал ОНТ. Там обсудили проекты прогноза социально-экономического развития страны, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на следующий год. В центре внимания создание комфортной среды для проживания и развития инфраструктуры. В планах построить не менее 5000 километров дорог, а также обеспечить арендным жильем нуждающихся и востребованных специалистов. В реальном секторе экономики упор сделают на поддержку внутреннего рынка, повышение качества жизни и рост реальных доходов населения. Ожидается прирост около 3%. В правительстве отметили, что многие параметры социально-экономического развития идут с опережением. Тем временем в Беларуси разрабатывают собственный сервис бронирования. Он станет частью платформы «Умный город». Пока у сервиса нет названия, но концепция уже определена. Это будет расширенная вкладка по туризму. Запуск планируется со следующего года. В сервисе появится информация о гостиницах и точках общепита, а нейропомощник сможет рассчитать время в пути до нужной локации и подберет отель или ресторан в любом ценовом диапазоне. А еще министр обороны Виктор Хренин наблюдал за работой экипажей танков Т-72 на Гожском полигоне. На этой неделе сообщили в военном ведомстве. Гвардейцы 6-й отдельной механизированной бригады вели стрельбу из боевых машин по целям. Дистанция до них от 1400 до 2000 метров. Сначала гвардейцы работали на танковой пушки, после чего стреляли из пулемета ПКТ. По словам министра обороны, штатная стрельба для танкистов – это серьезный экзамен, ключевое мероприятие и событие в армейской жизни. Он также подчеркнул, что здесь важна и слаженность действий экипажа, и подготовка техники, и мишенного поля. Когда это все складывается воедино, получается хороший результат. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без дождя, но ветрено. Воздух прогреется до 20 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Это радио Компас FM. Компас FM. Всегда по пути.

0: FM. Компас FM. Всегда по пути. Компас
1: FM. Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Компас FM. Это наши.
1: Денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто. Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо. Не по

0: для детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу об обновленном седане «Шкода» и стратегическом развороте «Джили». И это автоновости на Компас FM. Компания «Шкода» представила обновленный седан «Славия». Модели освежили внешность, расширили набор опций. Двигатели прежние – это турбочетверки мощностью 115 и 150 сил. Но теперь у младшего мотора вместо шестиступенчатого автомата доступен 8-диапазонный, а версия помощнее по умолчанию получила задние дисковые тормоза. Изначально «Славия» создавали для рынка Индии, но сейчас седан поставляется во Вьетнам, Африку и на Ближний Восток. И география может расшириться. Внешне он получил радиаторную решетку, переработанные бамперы и другую светотехнику со свежей цветовой подписью фонарей. Дизайнеры добавили и новые колесные диски. В итоге машина выглядит спортивнее, а именно такой стиль любят в Индии. В салоне изменения скромнее, слегка обновили дизайн и расширили оснащение. Появился голосовой помощник, понимающий индийский вариант английского. А за доплату заднее сиденье можно оснастить массажем. Большая редкость для авто подобного класса.
1: Автоновости.
2: Компания «Джили» официально отказалась от разработки новых моделей с чисто бензиновыми двигателями. Об этом на одной из конференций заявил топ-менеджер марки. Весь модельный ряд со временем переведут на фирменные гибридные технологии. По словам представителя, они уже превосходят традиционные ДВС по всем показателям. Правда, конкретные сроки не называли. Важный нюанс. Полностью отказываться от проектирования двигателей внутреннего сгорания «Джили» не собирается. Просто теперь их будут разрабатывать изначально как часть гибридных установок, в том числе для новой системы iHEV – умных гибридных автомобилей без возможности зарядки от розетки, но с повышенным КПД и сниженным расходом. Также было заявлено, что гибридные технологии «Джили» уже превосходят мировые стандарты и опережают японские аналоги, во многом благодаря использованию искусственного интеллекта. Ставка на гибриды должна помочь компании продавать более 1 000 000 таких машин в год, а автомобили с технологией iHEV со временем появятся и на зарубежных рынках. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM.
4: Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности и малых городских поселениях, пишет Белта. Документ направлен на улучшение качества обслуживания жителей села. Для этого на местном уровне сформируют сот норм с учетом пожеланий жителей и экономических интересов субъектов торговли. Указ предусматривает особый подход к работе торговли и общепита, в том числе по налогам и организации работы автолавок. Для них закрепят маршруты, периодичность движения, время и места прибытия. А за качественное обеспечение сельчан товарами и услугами будут отвечать председатели областных и районных исполкомов, а также руководители торговых предприятий. Тем временем Минск готовится отметить день рождения. Ему исполнится 959 лет. Как сообщает телеканал СТВ, праздничная программа начнется уже 6 сентября. В этот день пройдет минский полумарафон. На старт выйдут более 20 тысяч участников. Основные торжества состоятся 12 сентября. Главной площадкой праздника станет территория у Дворца спорта. Там гостей ждет масштабная концертная программа с участием популярных артистов и ярмарки. Кроме того, 15 праздничных локаций организуют во всех районах города. Посетителей порадуют концертами, ярмарками и спортивными активностями. А завершится все праздничным салютом в 11 вечера. А еще совместное белорусско-китайское тактическое учение «Стремительный Орел-2026» проходило в Китае на этой неделе, сообщили Минобороны. Так, в провинции Хубэй военнослужащие двух стран отработали действия по борьбе с террористами, в частности, совершенствовали навыки ведения разведки, захвата и удержания позиций, а также зачистки территорий и организации обороны. Участники маневров совершали парашютные прыжки, работали с беспилотниками и противодействовали дронам. Также военные контингенты отработали навыки передвижения в городских условиях. Особое внимание уделили штурмовым действиям в зданиях, передвижению по коридорам и лестницам, маршем, а также высотной подготовке. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без дождя, но ветрено. Воздух прогреется до 20 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, какую систему создают в Национальной академии наук Беларуси и какие домашние животные будут сопровождать человека на лунной базе. И это дело техники на Компас FM.
1: Дело техники.
2: Нейросеть, которая составляет маршруты городского транспорта, разрабатывают инженеры Национальной академии наук Беларуси. Как рассказал главный научный сотрудник проекта, классические методы, когда расписание пишет диспетчер вручную, больше не актуальны. Дело в том, что городская среда стала слишком динамична. На пассажиропоток влияют погода, дорожные заторы, праздники и сезонность. Оперативно решать такие задачи вручную людям физически невозможно. Сложные математические модели на базе искусственного интеллекта позволяют находить оптимальное решение для многомерных задач с тысячами переменных за считанные минуты. Неэффективные варианты расписания, где транспорт простаивает в пробках или ходит пустым, система отсеивает. Применение нейросетей дает прямой экономический эффект. Общественный транспорт сократит расходы на топливо, а люди будут меньше стоять на остановках.
1: Дело техники.
2: Собственные домашние животные будут помогать людям на китайской космической станции на Луне. И, конечно же, это будут роботы. Как пишет журнал «Китайская космическая наука», машины должны взять на себя опасную и рутинную работу, а заодно и снизить психологическую нагрузку на людей, которым предстоит долго находиться вдали от Земли. Ученые решили, что лучше всех с задачами справятся робособаки. Они будут патрулировать территорию, искать радиационные и ландшафтные угрозы, собирать образцы и искать залежи водяного льда. Для общения с экипажем им добавят распознавание речи и диалоговые системы. Пока главные проблемы в том, что нет систем навигации и в целом информации, как машинам работать и вести себя на спутнике. Поэтому им придется действовать автономно и обучаться самостоятельно. Разработчики рассчитывают, что такие системы помогут не только бороться со стрессом и искать ресурсы. Аппараты хотят оснастить инструментами для строительства. В первую очередь это будут 3D-принтеры, которые будут изготавливать стены для укрытий из местной почвы. Напомню, первую высадку тайконавтов на Луну запланировали на 2030 год. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Переговоры Александра Лукашенко с президентом Мьянмы Мун Аун Хлайном прошли во Дворце Независимости в минувшую пятницу, пишет Белта. В центре внимания состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Его ключевые направления закреплены в плане на 26-28 годы. Стороны обсудили взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании, а также координацию действий Минска и НИПИДО на международных площадках. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь располагает всеми необходимыми технологиями. Страна готова помочь, обучить и обеспечить мьянманский народ всем необходимым. В свою очередь, Мин Аун Хлайн заверил, что его страна намерена в полной мере реализовать все достигнутые договоренности. Ожидается, что нынешний этап сотрудничества станет новой ступенью в отношениях двух стран и сможет послужить примером для других государств Юго-Восточной Азии. Тем временем участвовать в электронных мгновенных лотереях запретят несовершеннолетним в Беларуси, пишут Минск Новости. Так, кроме возраста, будет установлен и механизм, по которому банки будут отказывать несовершеннолетним в проведении транзакций для лотерейных ставок. Также вводится обязательное требование пополнять игровой счет исключительно в безналичной форме. Добавлю, нововведение вступит в силу 25 ноября. А еще встреча с представителями посольства Германии в Беларуси прошла в департаменте международного военного сотрудничества на этой неделе, сообщили в Минобороны. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в военной сфере. Добавлю, мероприятие прошло по случаю аккредитации при белорусском военном ведомстве нового атташе по вопросам обороны Михаэля Герстенекера, а также в связи с завершением дипломатической миссии в Беларусь Стефана Янке. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без дождя, но ветрено. Воздух прогреется до 20 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: для детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них сейчас расскажу. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «It's My Life» группы Bon Jovi.

0: Эта история началась еще в 80-х в штате Нью-Джерси. Тогда Джон Бон Джови, молодой продавец обуви, после работы частенько писал первые демки на студии своего кузена Тони. Долгое время работы юного Джона не вызывали особого интереса у студий, пока трек «Runaway» не оказался в эфире радиостанции «Web», что принесла молодому исполнителю его минуту славы. На волне успеха сингла Джон решает собрать группу со старым другом, клавишником Дэвидом Брайаном, ударником Тика Торресом, гитаристом Ричи Самборой и басистом Алеком Джоном. Интересно то, что если бы не предложение их продюсера Дерека Шульмана, сейчас бы мы знали группу под названием Johnny Electric, а не культовые Bon Jovi. В 84-м вышел дебютный, одноименный альбом, с которым парни гастролировали на разогреве у легендарных Scorpions и Kiss. Годом позже, на волне их популярности, группа выпускает уже второй альбом «7800 градусов по Фаренгейту», который слушатели встретили не так горячо, а критики вовсе назвали его бледной копией настоящих Bon Jovi. В 86-м альбом «Slippery When Wet» ворвался на первую строчку чартов с такими хитами, как «You Give Love a Bad Name» и «Living on a Prayer». В конце 80-х своим новым альбомом «Нью-Джерси» группа закрепила успех и отправилась на мировые гастроли, в том числе и на Московский музыкальный фестиваль мира, где выступила уже наравне со Скорпами, Оззи Осборном и Парком Горького. Мировая известность, выступления, толпы фанатов – все это истощило молодых артистов. И после гастролей они взяли паузу.
1: История одной хорошей песни.
0: В начале 90-х сольный альбом Джона «Blaze of Glory», написанный специально для фильма «Молодые стрелки 2», принес автору Грэмми и «Золотой глобус». После воссоединения в 92-м группа продолжила свой успех уже новыми альбомами «Keep the Faith», «These Days», «Under a Full Moon» и легендарный «Crash» с хитом «It's My Life». Великая классика рока старой школы прямо сейчас на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко посетил предприятие «Кидматек» в минувший вторник, пишет Белта. Там ему представили собственное, полностью локализованное серийное производство стрелкового оружия. В частности, боевой автомат ВСК-100Б. По словам президента, стрелковое оружие остается крайне важным для армии. Даже на фоне активного развития беспилотников и баллистических ракет. Он ознакомился с образцами вооружения, обсудил вопросы с разработчиками и военными, а также пообщался с рабочими и руководством предприятия. Глава государства подчеркнул, что производство новых образцов отечественного вооружения нельзя откладывать. Добавлю, предприятие «Кидматек» специализируется на разработке и выпуске продукции военного и гражданского назначения. На сегодня специалисты предприятия создали 5 моделей и 6 модификаций боевого стрелкового оружия. 4 модели уже приняты на вооружение и сейчас проходят тестирование в войсках. Впереди у них госиспытания. Тем временем зарплата работников бюджетной сферы вырастет с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, пишет Белта. Так, размер базовой ставки составит 300 рублей, до этого она была 297. Добавлю, от нее зависят оклады, также надбавки и премии. А еще новые учебники появятся в школах к 1 сентября, сообщает телеканал ОНТ. Подготовлено 28 учебных пособий. В них не только обновили содержание, но и пересмотрели методику подачи материала. Все элементы сделали едиными и понятными, упростили сложные темы, улучшили навигацию. Особое внимание уделили развитию критического мышления и практики, чтобы школьники учились применять знания, а не просто их запоминать. Кроме того, в столичных школах появится около 10 новых факультативов. Среди них курсы «Учимся понимать себя и других» и «Оказание помощи в кризисных ситуациях». Они направлены на психологическое благополучие детей. Также развиваются направления по искусственному интеллекту и кибербезопасности. А всего в стране утверждено около 500 факультативных программ, адаптированных под каждую параллель. Основные факультативы бесплатны. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас-ФМ.
0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без дождя, но ветрено. Воздух прогреется до 20 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас-ФМ. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас-ФМ знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас FM». FM. Всегда по пути. Yeah!

0: старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! Для многих отдых – это теплый песок на пляже или палящее солнце на море. Но есть и такие, кто отдыхает душой и телом, когда находится в лесу. Прогулки, сбор ягод и грибов, свежий воздух – заманчиво. Но есть и опасность. Если не знать территорию лесного массива, можно заблудиться. И в МЧС напомнили о важных правилах, чтобы не попасть в такую ситуацию. И вот четкий план действий. Перед походом нужно предупредить близких о маршруте и времени возвращения, взять с собой воду, лекарства и заряженный телефон, а еще надеть яркую одежду. В самом лесу, если уже поняли, что заблудились, главное – остановиться и успокоиться. В панике можно только запутаться. Далее нужно вспомнить последние ориентиры, например, ручей или поваленное дерево, а еще прислушиваться к звукам – шум машин, поезд, лай собак – поможет понять, в какую сторону двигаться. А еще звоните спасателям. Место их ожидания должно быть заметным и открытым, а опушка, поляна, берег, ручья. И важно оставаться на месте. Так вас быстрее найдут с земли и с воздуха. Ну а если темнеет, нужно готовиться к ночлегу. Выберите сухое место, защищенное от ветра, сделайте подстилку из сухой травы, при возможности разведите огонь. И все же лучший способ избежать подобных ситуаций – выбирать для прогулок и сбора ягод и грибов знакомую местность, не уходить далеко от проверенных маршрутов и заранее позаботиться о собственной безопасности. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9:10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном. Все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Совета министров в эту среду, сообщает телеканал ОНТ. Там обсудили проекты прогноза социально-экономического развития страны, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на следующий год. В центре внимания создание комфортной среды для проживания и развития инфраструктуры. В планах построить не менее 5000 километров дорог, а также обеспечить арендным жильем нуждающихся и востребованных специалистов. В реальном секторе экономики упор сделают на поддержку внутреннего рынка, повышение качества жизни и рост реальных доходов населения. Ожидается прирост около 3%. В правительстве отметили, что многие параметры социально-экономического развития идут с опережением. Тем временем в Беларуси разрабатывают собственный сервис бронирования. Он станет частью платформы «Умный город». Пока у сервиса нет названия, но концепция уже определена. Это будет расширенная вкладка по туризму. Запуск планируется со следующего года. В сервисе появится информация о гостиницах и точках общепита, а нейропомощник сможет рассчитать время в пути до нужной локации и подберет отель или ресторан в любом ценовом диапазоне. А еще министр обороны Виктор Хренин наблюдал за работой экипажей танков Т-72 на Гожском полигоне. На этой неделе сообщили в военном ведомстве. Гвардейцы 6-й отдельной механизированной бригады вели стрельбу из боевых машин по целям. Дистанция до них от 1400 до 2000 метров. Сначала гвардейцы работали на танках пушки, после чего стреляли из пулемета ПКТ. По словам министра обороны, штатная стрельба для танкистов – это серьезный экзамен, ключевое мероприятие и событие в армейской жизни. Он также подчеркнул, что здесь важна и слаженность действий экипажа, и подготовка техники, и мишенного поля. Когда это все складывается воедино, получается хороший результат. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без дождя, но ветрено. Воздух прогреется до 20 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Научно доказано, что вещества в некоторых продуктах крайне полезны для полноценной работы нашего мозга. Именно о таких продуктах сегодня я и расскажу. «Здоровый день». Как бы странно это ни звучало, но больше всего мозг нуждается в жирах, а если точнее, в полиненасыщенных жирных кислотах омега-3 и 6. Многие знакомы с ними с детства, благодаря рыбьему жиру. Раньше его продавали в жидком виде и пили ложками. Дети его очень не любили, но что поделать, хочешь быть умным – пей, говорили родители. Сейчас все проще, омега-3, 6 и 9 выпускают в капсулах. Однако жирные кислоты есть не только в рыбьем жире. Именно поэтому мы можем убить сразу двух зайцев. Во-первых, разнообразить свой рацион и, во-вторых, получить необходимые для мозга полезные вещества. Сами по себе жирные кислоты укрепляют клеточную мембрану, а также помогают быстрее доставить клеткам кислород и другие важные вещества. Благодаря этому улучшается связь между нейронами мозга. Мы, в свою очередь, чувствуем прилив сил, ясность мыслей и подъем настроения. Примерно так работают жирные кислоты. Правда, есть одно уточнение. Очень важно соблюдать баланс этих веществ. Омега-6 должно быть от 4 до 6 раз больше, чем омега-3. Тогда они действительно принесут пользу. Так вот, идеальное соотношение этих веществ находится, как ни странно, в рыбе. Лосось, сельдь, салака, скумбрия, форель и треска, особенно ее печень. Жирные сорта рыбы снижают уровень холестерина в крови, из-за этого улучшается кровоснабжение мозга. Также жирных кислот много в зеленых листовых овощах – брокколи, брюссельской капусте, шпинате и так далее. Кроме омега-3 и 6, они содержат полезную для пищеварения клетчатку. Ну и вообще, зелень станет прекрасным дополнением к любому мясному блюду. Ну а в качестве гарнира прекрасно подойдут бобовые, особенно красная и белая фасоль, чечевица и горох. А приправить это простое, но полезное для мозга блюдо поможет тимьян, базилик, орегано и майоран. Эти травы тоже богаты жирными кислотами. Если же у вас нет времени или сил готовить, можно перекусить грецким орехом, фундуком или простым арахисом. Это богатый источник витаминов группы В и жирных кислот. А еще там много углеводов. Они снабжают энергией не только мозг, но и мышцы нашего тела. Кроме омега-3 и 6, важное место в поддержании тонуса головного мозга занимают теобрамин и лецитин. Они снимают спазмы у сосудов и улучшают передачу нервных импульсов. Благодаря этому повысится сообразительность и улучшится настроение. Самый богатый и доступный источник этого вещества – горький шоколад. Ну и последнее, но не менее важное – вода. Без нее невозможна жизнь. Для нормального питания всех клеток нашего организма очень важно соблюдать питьевой режим, и тогда все вышеперечисленные вещества быстрее попадут в нужный орган или систему нашего организма. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7:40 и 16:25, а еще в выходные на Компас FM. Здоровый день.
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу, дисплей.

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном. Все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности и малых городских поселениях, пишет Белта. Документ направлен на улучшение качества обслуживания жителей села. Для этого на местном уровне сформируют сот норм с учетом пожеланий жителей и экономических интересов субъектов торговли. Указ предусматривает особый подход к работе торговли и общепита, в том числе по налогам и организации работы автолавок. Для них закрепят маршруты, периодичность движения, время и места прибытия. А за качественное обеспечение сельчан товарами и услугами будут отвечать председатели областных и районных исполкомов, а также руководители торговых предприятий. Тем временем Минск готовится отметить день рождения. Ему исполнится 959 лет. Как сообщает телеканал СТВ, праздничная программа начнется уже 6 сентября. В этот день пройдет минский полумарафон. На старт выйдут более 20 тысяч участников. Основные торжества состоятся 12 сентября. Главной площадкой праздника станет территория у Дворца спорта. Там гостей ждет масштабная концертная программа с участием популярных артистов и ярмарки. Кроме того, 15 праздничных локаций организуют во всех районах города. Посетителей порадуют концертами, ярмарками и спортивными активностями. А завершится все праздничным салютом в 11 вечера. А еще совместное белорусско-китайское тактическое учение «Стремительный Орел-2026» проходило в Китае на этой неделе, сообщили Минобороны. Так, в провинции Хубэй военнослужащие двух стран отработали действия по борьбе с террористами. В частности, совершенствовали навыки ведения разведки, захвата и удержания позиций, а также зачистки территорий и организации обороны. Участники маневров совершали парашютные прыжки, работали с беспилотниками и противодействовали дронам. Также военные контингенты отработали навыки передвижения в городских условиях. Особое внимание уделили штурмовым действиям в зданиях, передвижению по коридорам и лестничным маршем, а также высотной подготовке. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без дождя, но ветрено. Воздух прогреется до 20 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о сборке Джили в Европе и отзыве десятков тысяч автомобилей BMW. Это автоновости на Компас FM. Концерн «Джили» наладит производство своих автомобилей на локальных площадках «Вольво» в Европе. Об этом заявил новый руководитель «Джили Automobile» Ань Цуньхуэй. По его словам, именно эти предприятия станут базой для развития марки в европейских странах. На первом этапе компания сосредоточится на продвижении своих премиальных брендов. Европейские площадки «Вольво» войдут в производственную экосистему концерна уже в 2028 году. Какие именно бренды будут там собирать, руководитель не уточнил, но в качестве главных кандидатов называют Lincoln Co. и Zeekr. В последнем случае, вероятно, речь о флагманских кроссоверах 8X и 9X. Напомню, сейчас у Volvo есть заводы в Швеции и Бельгии, а также строятся предприятия в Словакии под выпуск электрокаров. Любопытно, что новость совпала со сменой руководства. Прежний глава компании и основатель Geely Ли Шуфу покинул свой пост, но сохранил позицию председателя совета директоров материнского холдинга, частью которого является и Volvo.
1: Автоновости.
2: Компания BMW отзывает почти 28 тысяч автомобилей в США из-за дефекта соединения между карданным валом и задним дифференциалом. И одно из официальных решений проблемы – это нанесение клея. Причем такой ремонт прямо прописан в документации. Компания затрагивает седаны 5-й серии с 2021 по 2023 год, 8-й серии с 2022 по 2026 год и гибридные седаны 7-й серии. Проблема в том, что узел крепления трансмиссии к заднему дифференциалу со временем может износиться, а это грозит потерей тяги на задних колесах и даже риском самопроизвольного скатывания припаркованной машины при неактивном ручнике. Что будут делать дилеры? Сначала проведут диагностику соединения, а дальше по ситуации. Либо нанесут специальный клеевой состав для укрепления узла, либо полностью заменят карданный вал и задний дифференциал. Расследование началось еще в декабре 2024 года после жалоб владельцев. По итогам лабораторных тестов и компьютерного моделирования BMW решила провести добровольный отзыв. К счастью, информация о каких-либо авариях или травмах из-за этого дефекта не поступала. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас-ФМ 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Переговоры Александра Лукашенко с президентом Мьянмы Мун Аун Хлайном прошли во Дворце Независимости в минувшую пятницу, пишет Белта. В центре внимания состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Его ключевые направления закреплены в плане на 26-28 годы. Стороны обсудили взаимодействие в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании, а также координацию действий Минска и НИПИДО на международных площадках. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь располагает всеми необходимыми технологиями. Страна готова помочь, обучить и обеспечить мьянманский народ всем необходимым. В свою очередь, Мин Аун Хлайн заверил, что его страна намерена в полной мере реализовать все достигнутые договоренности. Ожидается, что нынешний этап сотрудничества станет новой ступенью в отношениях двух стран и сможет послужить примером для других государств Юго-Восточной Азии. Тем временем участвовать в электронных мгновенных лотереях запретят несовершеннолетним в Беларуси, пишут Минск Новости. Так, кроме возраста, будет установлен и механизм, по которому банки будут отказывать несовершеннолетним в проведении транзакций для лотерейных ставок. Также вводится обязательное требование пополнять игровой счет исключительно в безналичной форме. Добавлено введение вступит в силу 25 ноября. А еще встреча с представителями посольства Германии в Беларуси прошла в департаменте международного военного сотрудничества на этой неделе, сообщили в Минобороны. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в военной сфере. Добавлю, мероприятие прошло по случаю аккредитации при белорусском военном ведомстве нового атташе по вопросам обороны Михаэля Герстенекера, а также в связи с завершением дипломатической миссии в Беларусь Стефана Янке. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без дождя, но ветрено. Воздух прогреется до 20 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: детей старше 16 лет.
1: Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Звезды для гостиниц ведут в Беларуси, пишет .by. Сертификацию по пятизвездочной системе хотят сделать обязательной. Однако для получения даже одной звезды гостинице придется соответствовать базовым требованиям. Среди них наличие воды, интернета, телевизора и других необходимых удобств. Как рассказали в Национальном агентстве по туризму, для части объектов это будет означать необходимость обновления. А те, кто не сможет обеспечить минимальный уровень, могут временно прекратить работу до устранения недостатков. Кроме того, отдельное внимание уделят сервису. Персонал будут обучать, а еще ведут курс, повышающий квалификацию специалистов. Предполагается, что официальные звезды станут для постояльцев своеобразным знаком качества. Турист может заранее понимать, на какой уровень условий сервиса рассчитывать. Добавлю, сейчас в Беларуси 664 гостиницы, причем номерной фонд планируют расширить. Действующая госпрограмма предусматривает его увеличение на 30%. Таким образом, новая система должна сделать рынок размещения более прозрачным, а выбор гостиницы понятнее и безопаснее для туристов. Гости смогут ориентироваться не только на фотографии и отзывы, но и на официальную оценку, которая будет отражать реальные условия проживания и качество сервиса. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Народные новости». Реклама на Компас-ФМ. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас-ФМ». Каждый будний день с 7 до 11 Компас-ФМ помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас-ФМ. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас-ФМ» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Шведова. Здравствуйте. Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Совета министров в эту среду, сообщает телеканал ОНТ. Там обсудили проекты прогноза социально-экономического развития страны, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на следующий год. В центре внимания создание комфортной среды для проживания и развития инфраструктуры. В планах построить не менее 5000 километров дорог, а также обеспечить арендным жильем нуждающихся и востребованных специалистов. В реальном секторе экономики упор сделают на поддержку внутреннего рынка, повышение качества жизни и рост реальных доходов населения. Ожидается прирост около 3%. В правительстве отметили, что многие параметры социально-экономического развития идут с опережением. Тем временем в Беларуси разрабатывают собственный сервис бронирования. Он станет частью платформы «Умный город». Пока у сервиса нет названия, но концепция уже определена. Это будет расширенная вкладка по туризму. Запуск планируется со следующего года. В сервисе появится информация о гостиницах и точках общепита, а нейропомощник сможет рассчитать время в пути до нужной локации и подберет отель или ресторан в любом ценовом диапазоне. А еще министр обороны Виктор Хренин наблюдал за работой экипажей танков Т-72 на Гожском полигоне. На этой неделе сообщили в военном ведомстве. Гвардейцы 6-й отдельной механизированной бригады вели стрельбу из боевых машин по целям. Дистанция до них от 1400 до 2000 метров. Сначала гвардейцы работали на танковой пушке, после чего стреляли из пулемета ПКТ. По словам министра обороны, штатная стрельба для танкистов – это серьезный экзамен, ключевое мероприятие и событие в армейской жизни. Он также подчеркнул, что здесь важна и слаженность действий экипажа, и подготовка техники, и мишенного поля. Когда это все складывается воедино, получается хороший результат. Это была программа «О главном». Слушайте в выходные на Компас FM.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без дождя, но ветрено. Воздух прогреется до 20 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без дождя, но ветрено. Воздух прогреется до 20 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 14. Завтра днем в этих городах без дождя, но ветрено. Воздух прогреется до 20 градусов. Меня зовут Ольга Шведова. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.